0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная, горячее питание,

0: запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
1: Организатор акции ООО «Мегатрейд», ИНН 25-111-00-792, Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе 1Б.

0: грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм кафе Уссурийск, ТЦ Белая гора, Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская 24.
1: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: «Приморская волна».

0: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
1: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б. В тепле.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8 924 339 01 30. 8 924 339 01 30.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Алло, ты где?
3: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
2: Завидую. Но у меня тоже есть план.
3: Какой?
2: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
3: Отличная идея.
2: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99.
4: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
2: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
7: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
8: Я знаю, кто тебе поможет.
7: Кто?
8: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В организацию требуется фасовщик. 5-дневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. 5-дневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
10: Риви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
11: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
12: Реклама на Приморской волне.
13: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11.
14: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только начинается.

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови ИК на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: 46 38 49 46. Код города 42 34.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная, горячее питание,

0: ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, +30.
2: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
2: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
2: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
3: В организацию требуется фасовщик. 5-дневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. 5-дневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-2686-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25-00-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: Приморье, 12 часов. Приморская волна.
2: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.

0: «Грешник и грешница» для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе «Уссурийск», ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецпредставление.

0: 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
2: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете. На Прим. Волна.ру.

0: нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: «Приморская волна».

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. В Приморье 13 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода Приморья.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый до 4 метров в секунду.
2: Реклама. У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: Триви, твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденья, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.
7: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
8: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: Алло, ты где?
7: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
6: Завидую. Но у меня тоже есть план.
7: Какой?
6: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Мечанг, Фукуок. Выбирай.
7: Отличная идея.
6: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56.

0: Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-2686-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
2: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.

0: Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
3: Алло, ты где?
4: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
3: Завидую. Но у меня тоже есть план.
4: Какой?
3: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
4: Отличная идея.
3: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
3: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только

0: Приморье, 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 8 49 46. Код города 42 34.
1: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.

0: Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99.
3: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
1: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
4: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: «Салют, включи Приморскую волну».
2: «Включаю Приморскую волну».
0: 16+.

0: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
1: Я знаю, кто тебе поможет.
2: Кто?
1: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В организацию требуется фасовщик. 5-дневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. 5-дневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только начинается.

0: Утро с Прибоем.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
3: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30. В тепле.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 38 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85. ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
2: Лучшее время для установки отопления – с весны по осень. Как говорится, готовь сани летом, а зимой телегу. В компании «Дальторгсервис» ищите желтые ценники и покупайте радиаторы по ценам от производителя «Галант». Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
3: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
5: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Ты

0: 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на Прим. Волна.ру.

0: Приморье, 17 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Свобода в Приморье.
1: По сообщению Премгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденья, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная 178Б.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Любимая поп-музыка. «Приморская волна».

0: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8:00 до 17:00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
1: Внимание! Компания «Дальторгсервис» запускает грандиозную акцию на люстры. Скидки до 50%. Преобразите свой дом без лишних затрат. Вас ждет огромный выбор от классики до современных решений. Подарите своему дому новое сияние по теплой цене. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис». Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: Организатор акции ООО «Мегатрейд», ИНН 25-111-00-792, Приморский край, город Уссурийск, Новоникольское шоссе 1Б.
3: В теплице.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В тепле.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
1: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
4: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская. Волна. В Приморье 18 часов.

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению «Примгидромета», завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама.
3: «Триви» – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с «Триви». Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
6: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
7: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.
8: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
9: Я знаю, кто тебе поможет.
8: Кто?
9: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

только начинается.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
2: Приморская.

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99.
2: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
0: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного.

0: Парфюм кафе Уссурийск, ТЦ Белая гора, Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б или село Михайловка, Красноармейская 24.
1: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924 006 94 69.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Настало время обновления. В Дальторг-сервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторг-сервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское, Приморское. Волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
0: Реклама.
3: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
4: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
5: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
4: Я знаю, кто тебе поможет.
5: Кто?
4: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
8: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденья, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.
9: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
0: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
1: Я тут.
0: Алиса.
1: Всегда рядом с вами.
0: Ой, подлиза. Салют?
2: Есть.
0: Что значит есть?
3: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+. Радио Приморская волна.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
3: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
1: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
5: Настало время обновления. В Дальторгсервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторгсервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
6: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
7: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
8: В тепле.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама. В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
5: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Волна. Волна. Приморская. Волна. Все только начинается.

0: Алло, ты где?
1: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
0: Завидую. Но у меня тоже есть план.
1: Какой?
0: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
1: Отличная идея.
0: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского 99.
2: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
0: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
3: Петрович купил коврики «Ева» в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.
4: «Триви» – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с «Триви». Ищите на полках магазина в своем городе.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная, горячее питание –

56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.

0: Парфюм кафе – это новые осенние ароматы. Царица, молочная девочка, грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье 21 час. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна. Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
5: Я знаю, кто тебе поможет.
4: Кто?
5: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В теплице.

0: 8 8 49 46. Код города 42 34.
1: У вас ремонт, а вы так и не определились с выбором керамогранита? Спокойствие, мы все разрулим. Более 50 новинок керамогранита любого размера, яркого, насыщенного цвета для любых дизайнерских решений. Ждем вас в наших магазинах сети компании Дальторг Сервис. Все для ремонта, уюта, комфорта.
2: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
3: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская.

Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56.

0: грешник и грешница для вашего ежедневного шлейфа. Парфюм-кафе. Уссурийск, ТЦ «Белая гора». Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка, Красноармейская, 24.
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы, заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Алло, ты где?
4: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
3: Завидую. Но у меня тоже есть план.
4: Какой?
3: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
4: Отличная идея.
3: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99.
5: Телефон 290-00-85. 290-00-85.
3: ВДК Тур. Твой отпуск начинается с одного звонка.
6: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
7: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-2686-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru. 5.

0: Приморская волна. В Приморье 22 часа. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Выход из тебя ночей глухих.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра воскресенье в крае облачно, максимальная температура воздуха до плюс 24, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Ох, до зарплаты еще 2 недели, а деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
2: Я знаю, кто тебе поможет.
3: Кто?
2: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72, второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920.

0: улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
1: Петрович купил коврики Ева в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178-Б.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на Приморской волне. Волна.ру.

0: забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Ремонт бывает временным, а качественные и доступные напольные покрытия от компании «Дальторгсервис» прослужат долгие годы. Спешите купить ламинат и линолеум по ценам от производителя со скидкой до 20%. Ищите желтые ценники. Ждем вас в наших магазинах сети компании «Дальторгсервис».
1: В организацию требуется фасовщик. Пятидневный график работы с 8.00 до 17.00. Заработная плата 46 тысяч рублей. Приемщик товаров. Пятидневный график работы. Заработная плата 54 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-924-339-01-30. 8-924-339-01-30.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазина в своем городе.
4: Алло, ты где?
5: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
4: Завидую. Но у меня тоже есть план.
5: Какой?
4: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
5: Отличная идея.
4: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85.

0: Парфюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-2686-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра воскресенье в крае облачно. Максимальная температура воздуха до плюс 24. Ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ох, до зарплаты еще 2 недели. А деньги сегодня нужны. Ума не приложу, что делать.
4: Я знаю, кто тебе поможет.
5: Кто?
4: Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Ломбард Мавир. Тот, кто рядом в самый нужный час. Всегда выручит быстро и со скромными процентами. Уссурийск, Пролетарская, 72. Второй этаж, офис 203. Телефон 8-914-723-72-77. 8-914-723-72-77.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В тепле.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: База дров реализует дрова всех видов. Горбыль пиленый и непиленый. Дрова колотые и в чурках. Новоникольск, улица Советская, 2Б, строение 1. Телефон 924-006-94-69.
2: Петрович купил коврики Ева в магазине «Эверест». Михалыч купил оплетку в магазине «Эверест». И я пойду в «Эверест» за накидками на сиденье, шторками и другими товарами для автолюбителей. Ведь там и качество хорошее, и цена радует. Магазин «Эверест». Уссурийск. Краснознаменная, 178Б.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16 плюс.
0: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Настало время обновления. В Дальторг-сервисе более 3500 товаров по специальным ценам. Скидки от 10 до 60%. Ищите желтые ценники. Успейте купить в сети магазинов Дальторг-сервис. Все для ремонта, уюта и комфорта.
1: Алло, ты где?
2: Я на Пхукете. Море, солнце, плюс 30.
1: Завидую. Но у меня тоже есть план.
2: Какой?
1: Раннее бронирование у ВДК Тур. Паттайя, Нячанг, Фукуок. Выбирай.
2: Отличная идея.
1: ВДК Тур. Уссурийск. ТЦ Манеж. Володарского, 99. Телефон 290-00-85. 290-00-85.

0: Костюм кафе. Уссурийск, ТЦ Белая гора. Плеханова 61, первый этаж, бутик 101Б. Или село Михайловка. Красноармейская 24.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Большой камень. Смоленинова, Штыкова, Шкотова, Надеждинский район, Владивосток. Радио. Радио. Приморская волна. Приморская волна. 104 FM.

0: радио, канал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2520-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа.

Волна.

0: канал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: начинается. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 4 часа.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Любимая поп-музыка. Приморская волна.
1: Где-то там за чертой

0: Радио «Приморская волна».
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в понедельник в крае облачно, возможно осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер юго-западный, тихий, до 1 метра в секунду.
0: Реклама на Приморской волне.
3: Телефон
0: 8-423-2686-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

начинается.

0: Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
0: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
0: 16+.
2: Приморская.
3: Приморская
2: волна.

0: 8-49-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в понедельник в крае облачно, возможно осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер юго-западный, тихий, до 1 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Триви. Твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8-920-233-36-56. 8-920-233-36-56.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
2: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х.

0: Волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.

Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8

0: 38-39-46. Код города 42-34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
0: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Загадал я, нам идет весна и растопит между нами лед. Позвони,

0: 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в понедельник в крае облачно, возможно осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер юго-западный, тихий, до 1 метра в секунду.
3: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Салют!
1: Салют?
0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: «Салют, включи Приморскую волну».
2: «Включаю Приморскую волну».
0: 16+. Приморская волна.

0: 8 39 39 38 89 46. Код города 42 34.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Заработная плата достойная. Горячее питание, спецодежда, доставка до работы за наш счет. Мы ждем именно тебя. 8 920 233 36 56. 8 920 233 36 56. Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 9 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в понедельник в крае облачно, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Ветер юго-западный, тихий, до 1 метра в секунду.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Триви – твоя вода всегда с тобой. Топливо для мозга и энергия для тела. Стильная бутылка и чистый вкус артезианской воды. Пусть ваш ежедневный ритуал начинается с Триви. Ищите на полках магазинов в своем городе.
4: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
3: Волна. Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: 8 8 49 46. Код города 42 34.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8 423 26 86 911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается. В Приморье 10 часов.